Говорит Москва. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство.

Говорит Москва. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство.

0: Okay, дорогие друзья.
1: Конничива, 親愛なる友人の皆さん。
2: Witajcie, drodzy przyjaciele.
3: Sziasztok, kedves barátaim.
4: Multikulturnotu, multidobronamerenotu, но не мултиприемливото предаване.
5: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
6: Ама той... той не би...
7: По принцип да. По принцип да.
4: Пришелецът 21-12. Тук.
8: Привет, дорогие друзи. Отсюда,
4: от сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Антенна.